0: надо, а не хат кормить кончить, да угли баню поставить, ты садишься, что порвайся, легкого во весь водку, стали на шкамару, кроме копей,
1: мужа, мужа,
0: мужа, мужа, мужа, мужа, мужа,
2: мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа, мужа,